0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio. Love Radio. Love Radio.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: время мне объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Но однажды ирландская рок-группа U2 заработала рекордную сумму денег. В 2014 году Apple провела масштабную пиар-акцию, в которой альбом группы загрузили во все мобильные устройства автоматически. Его нельзя было просто удалить. Компания таким образом хотела показать возможности экосистемы и роль музыки в ней. Ну а за такой пиар-ход им заплатили около 100 миллионов долларов. Я думаю, что этих денег хватило бы 100% на то, чтобы построить дачу теще, и она уже не станет говорить: «Поменяй профессию, иди на нормальную работу».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: А в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 7 утра в Москве.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Доброе утро всем ранним пташкам, доброе утро всем, кто не может жить без музыки, без хорошего настроения, а также без утреннего шоу «Красавца Лав Радио». Вот я сразу накидал комплиментов и себе, и всему, в принципе, этому дню среды. Меня зовут Макс Фабиан, доброе утро еще раз всем, «Красавца Лав Радио» с тобой. Мы начинаем нашу среду, нашу музыкальную, нашу яркую победную среду. Я думаю, что у тебя сегодня будут хорошие новости в твоей работе, в твоей жизни, в личной, в любой, в профессиональной. Главное, давай настраиваться на этот лад, и все будет хорошо. Медуза, Генрика Мамайл нам с тобой будут помогать немедленно с треком Don't Wanna Go Home. Появится дальше Ava Max, Bio, FIFA Sound Energy. Ну а далее только самое лучшее.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Легендарная красотка всей нашей мировой музыкальной индустрии Бритни Спирс здесь в эфире Love Radio. 7.20 тем временем ровно в Москве. Мы отправляемся с тобой дальше, красавцы, с тобой. Ну и, естественно, всем желаю хорошего дня, всем желаю крутого настроения и побольше кофе, если без него, вот так же, как и я, ты утром абсолютно не можешь. Бодрит, настраивает, как-то концентрирует. Ну, а если это еще и эспрессо или вот как у меня американо, так вообще быстро включишься. Так что поднимаемся, просыпаемся, заряжаемся. Впереди хорошая музыка и новости. Терри Свимс, мистер Новый Дол, совсем скоро. Дальше Дати, Take Me There. Будь с нами.

0: Хочется добавить еще «Налей и отойди». Вот так вот, это из старой рекламы. Ну что ж, это Айова с треком «Мы» здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, аналогии разные прилетают в голову. Но давай их, конечно же, причешем вместе с нашим звездным гороскопом.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
2: Овны.
0: Вероятные приятные денежные поступления у овнов.
2: Тельцы.
0: Отличный день для обновления интерьера.
2: Близнецы.
0: Ваше обаяние поможет легко расположить к себе любого человека.
2: Раки.
0: Вы получите искреннюю поддержку от близкого друга.
2: Львы.
0: Ваши лидерские качества оценят по достоинству.
2: Девы.
0: Вы с легкостью решите запутанные задачи на работе.
2: Весы.
0: Сделайте близким приятный подарок уже, наконец.
2: Скорпионы.
0: Ваша мощная энергетика сметет любые преграды.
2: Стрельцы.
0: День будет наполнен искренним смехом и оптимизмом.
2: Козероги.
0: Руководство отметит ваши старания. Радуйтесь.
2: Водолеи.
0: Спонтанные посиделки с друзьями подарят много идей.
2: Рыбы.
0: И мы, рыбы, у нас идеальный день для романтического свидания с кем бы то ни было. Ну, пусть сегодня много романтики будет и в нашем эфире совсем скоро. Здесь Джастин Тимберлейк, Sexy Back. Ну, я же говорил, будет романтика.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

Однозначно присутствует динамика. Здесь в эфире Love Radio. Леди Гага, абракадабра, колдует что-то. Королева эпатажа мировой музыкальной арены. 7.50 в Москве. Красавцы с тобой. И я напоминаю тебе, что уже для двух слушателей Love Radio это лето точно стало особенным. Я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», которые уже скоро отправятся в Грецию и Италию. И ждут морские круизы на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Если хочешь стать третьим счастливчиком, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, и сказочное путешествие может стать твоим. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а до конца этого часа вместе с нами моя Мишель на «Малиновой луне», далее A1, «Take on me», легендарка. Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
11: 18+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. We'll be right back.

0: 8 утра в столице. Love
1: News. В Госдуме предложили снять отдельные ограничения по льготной ипотеке. Во Франции устроили необычный чемпионат. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Льготная ипотека в России должна распространяться на приобретение всех вторичных квартир в любом регионе, заявили в Госдуме. Депутаты отметили, что во многих городах приходится либо покупать более дорогую недвижимость, либо брать обычную ипотеку по высокой ставке, либо откладывать решение жилищного вопроса. Действующие правила предусматривают возможность использования льготной ипотеки для покупки вторички только в исключительных случаях и при соблюдении жестких ограничений. Сервис Яндекс.Пэй был удален из магазина приложений App Store. Деньги пользователей находятся в безопасности. Владельцы iPhone могут продолжать использовать установленное приложение. Удалять его не рекомендуется. Закрепление в словарях разговорного варианта «махаю», несмотря на принятую норму «машу», не означает, что такая же судьба ожидает и слово «ложить», сообщили на портале «Грамота.ру». Эксперты отмечают, что в русском литературном языке глагола «ложить» без приставки не существует. Лаврадио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Лаврадио там, где тебе удобно. 16+. В одной из деревень Франции местные жители устроили чемпионат по свиному визгу. Участникам нужно было хрюкать максимально громко, а судьям – оценивать технику, костюмы и актерские навыки. Победитель получил около 50 тысяч рублей в переводе на наши деньги. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня!
0: Чтобы оценить самые топовые хрюки, можно, наверное, в выходные после всех вечеринок пройтись по улицам любого города и там уже ставить оценки. Ладно, погнали дальше, красавцы Лаврадио с тобой. И, конечно же, от хрюков разных всяких музыкальных и не очень перейдем к новостям поприятнее. Поговорим про отпуск и про то, как проводят этот отпуск молодые люди и девушки. А точнее, что же бесит тебя больше всего в отпуске? Вот как ты думаешь? У меня есть, например, пару вариантов. Например, жители Москвы девушек опросили, и их в отпуске больше всего раздражает, как их фотографируют их собственные же мужчины. Вот две трети девушек признались, что партнеры не умеют делать нормальные кадры и ругаются на них за это. Ну а москвичей, у них тоже есть претензии. Более половины тоже недовольны частью отпускных фотографий, но это еще ладно. А еще их раздражают долгие сборы туда же в отпуск и лишние вещи в чемодане. Вот такая вот история. Ну, мне кажется, нужно сделать срез по стране. Что только Москва да Москва. Какие у вас есть раздражающие моменты в отпуске или же в моменте сборов в этот самый отпуск? Что вас больше всего бесит? Пишите. Наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. А также я прямо сейчас оставлю кружочек в нашем канале. Там можно будет тоже оставлять комментарий. Поговорим?
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: DJ Smash Duo «Розовый туман» здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Привет всем, кто подключается к нам прямо сейчас. Ты вовремя, хочу тебе сказать, впереди.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Обсуждаем сегодня отпуска и это время. Время подготовки или же пребывания в отпуске. Но с точки зрения раздражения, вот так вот, что же вас бесит в отпуске, вот чего вы не можете прямо вообще переносить на дух? Я уже говорил немного ранее, что москвичка просили, им не нравятся фотографии, которые делают их молодые люди. Что же у нас по стране? Какой средний срез? Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или в нашем канале уже есть кружочек со мной, там тоже можно написать. Ну а я пока подготовил для тебя несколько вариантов, что же действительно раздражает людей в отпуске. Но это в первую очередь несоответствие реальности ожиданиям. То есть ты приезжаешь в отель, распиаренный такой, тебе все рассказали, уже подготовили тебя, что там все будет максимально идеально, вкусно, красиво, бесплатно, а не а-ля карт. Вот. А ты приезжаешь, а там тут дай немножечко денежек, там немножечко денежек, здесь шумные дети у вас по соседству живут, громкая музыка откуда-то играет, доносится в 11 вечера, вы уже спать хотите, сгорели, поели, попили, ну вот, а там, значит, анимация началась. Не в ту сторону вас поселили, вы хотели тихую сторону, видовую, а вас поселили на какой-нибудь амфитеатр. Что же вас больше всего бесит в отпуске? Пишите в наш Макс 8-915-300-106-6 или в наш канал, там тоже есть формочка для ваших комментариев. Очень интересно, поговорим про отпуск.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: только теряем.
1: Не теряем ни себя, ни связь с реальностью, но, естественно, с творчеством Мота тоже не теряем. И переходим в форум, там мы обсуждаем отпуска.
2: Форум. А что думаешь ты?
1: Что думаешь ты? Что же тебя больше всего бесит в отпуске? Может быть, действительно, когда он быстро заканчивается? Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. И даже из отпуска нас слушают в Кемерово. Моя подруга, певица Лена Чайка, прислала голосовое и рассказала, что же ее лично бесит в отпуске.
3: Вот тебе ответ. Что бесит в отпуске
1: больше... И еще разочек.
3: Что бесит в отпуске больше всего? То, что он заканчивается очень быстро и нужно снова идти на работу. Хотелось бы, чтобы так не было. Хотелось бы, чтобы отпуск длился вечно и платили деньги за то, что я отдыхаю.
1: Ага, это хорошее мнение. Мне кажется, это такой, знаете, средний срез по стране. Все бы хотели, чтобы отпуск длился вечно и денежки за это платили. Но, наверное, так не бывает. Что же вы думаете? Что же вы думаете, почему? Что вас бесит больше всего в этом самом отпуске? В наш канал уже пишут. И есть комментарий. Александр говорит: доброе утро, Лав-радио. В отпуске больше всего бесит, что он быстро заканчивается. Ну, я же говорю. Или же Ренат говорит: быстро растущий курс доллара бесит. Да, ты приехал в отпуск, рассчитывал одну сумму потратить, а получается, что тебе не хватает. За 3 дня потратил все, что рассчитывал на 14 дней растянуть. Ну что ж, давайте все-таки еще каких-нибудь комментариев накидаем в наш Макс 8-915-300-106-6, а пока что небольшая пауза. Далее DJ Gojek The Cinderella Melody.
2: Форум. А что думаешь ты?

0: Stay for a minute. Здесь в эфире Love Radio, Леони, Калум, Скотт, красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Привет еще раз всем, кто подключается. У нас классная тема форума, так что погнали, вместе обсудим.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Что думаешь ты? Что ж тебя бесит в отпуске? Рассказывай, пиши в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или в наш канал. Там тоже есть где оставить комментарии. Так нам уже пишут и еще раз пишут. И мне очень приятно это, конечно же, зачитывать ваши комментарии. Марина нам в Макс скинула сообщение и капсом написала: если вас что-то бесит в отпуске, люди, знайте, значит, вы не в отпуске. Вот так вот, правильно, Марина, вы считаете? Я с вами абсолютно согласен. Если вы в отпуске, значит, кайфуйте. Что еще у нас интересного есть из бесячих таких фактов отпускных? Попутчики и близкие. Мне кажется, можно равно поставить между попутчиками и близкими. Они тоже порой бесят в отпуске. Так если у вас разные графики, кто-то любит подольше поспать, а кто-то жаворонок. Вот попалась тебе жена жаворонок, понимаешь? Она встает в 6:30 утра, и в 7 она уже первая на открытие ресторана на завтрак тоже. И тебя с собой тянет за руку, понимаешь? За ногу, и, не знаю, с подушкой ты туда отправляешь. Это тоже может раздражать. Так вот, далее, бытовые привычки тоже в отпуске. Если особенно вы первый раз поехали, и вы не знаете друг друга, о, друзья, много... Ну, вы друг о друге знаете. Нытье и ворчание тоже раздражает, хочется расслабиться, переключиться, отключиться. Вот, а вам высказывают свое недовольство, например, сервисом этого отеля. Ну, тоже такое бывает. Что же вы думаете, что вас бесит в отпуске? Пишите наш Макс 8-915-300-106-6.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Сосу здесь на волнах Лав Радио. Красавцы, с тобой тут же и Ларин с красивой работой про татуировки. Мы же с тобой обсуждаем красивую тему в нашей рубрике.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Что же думаешь ты? Весь час обсуждаем по поводу того, какие моменты бесячие есть в отпуске. Пишите, продолжайте в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или в наш канал под кружочком со мной. Наши же слушатели говорят, что отпуск быстро заканчивается, поэтому на работу через 2 дня, и это жутко бесит. Согласен, это сегодня уже был такой вариант. Бесит звонки с работы. Ольга пишет нам тоже в канал. Абсолютно соглашусь. А еще рабочие моменты такие есть, когда рабочая почта не умолкает, сообщения в чатах, разряженный телефон тоже, и зарядить себе его негде. В принципе, бесячих факторов в отпуске хватает. Например, также сюда можно отнести грязные номера, плохой интернет, его там, в принципе, часто в отпуске не бывает. То есть это у нас в России один из самых быстрых интернетов на свете. Вот. А где-нибудь в отпуске, не знаю, там, Доминикана, в Африке. Вот. Это все. Беда. Платные базовые услуги, об этом мы тоже сегодня говорили с вами. Не знаю, там, сесть где-нибудь за столик, поужинать, у тебя все включено, ультра даже все включено, а тебе так а-ля карт дают меню. Или же говорят, вот этот стейк рибай, он будет стоить $25. Вот и думай ты, куда приехал и сколько заплатил. В финале нашу тему сегодня обсуждали бесячие факторы в отпуске. Пишите. Мне все равно интересно, что вы думаете по этому поводу. 8-915-300-106-6. Наш Макс.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
15: Юлианна Караулова.
16: Сергей Лазарев.
17: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
19: Категория 12+.
20: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
21: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 9 утра в Москве.
1: Love News.
2: Поездки на такси станут дешевле для многодетных семей. Родители школьников смогут оспаривать оценки за поведение. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Минтранс, региональные власти и участники рынка

0: после прохождения верификации данные будут передаваться в службу заказа такси, и конкретная семья получит скидку или полностью бесплатный проезд. Пилотные проекты запущены, география будет расширяться. Родители школьников в новом учебном году смогут оспаривать плохие оценки за поведение. Для этого нужно будет обратиться в специальную комиссию в учебном заведении. В ее состав войдут дети, родители и преподаватели. Аналитики назвали имена самых активных пользователей сайтов знакомств. Это Павлы, Адамы, Борисы, Натальи, Инны и Илоны. Они чаще других ставят лайки. При этом больше всего сердечек собирают Филиппы, Антоны, Артемии, Влады, Элины и Лады. Включай лав-радиочат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе лав-радио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще в вечернем эфире по средам в категории 16+. Собаки умеют понимать эмоции человека, как выяснили иностранные ученые, псы хорошо отличают счастливые лица. Когда они видят улыбку, у них активизируется область мозга, что отвечает за удовольствие. При этом животные видят разницу между страхом и злостью, но грусть им сложнее отличить. Еще больше новостей найдешь в группе Лав Радио ВКонтакте. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
2: В общем, если у вашей собаки счастливое лицо, значит и у вас тоже счастливое лицо. В принципе, по ним можно это определить. Мы же отправляемся с тобой в новый музыкальный час. Красавцы Лав Радио здесь. Меня зовут Макс Фабиан. И еще раз всем большой привет. Также счастливое лицо, я уж на 100%, даже на 200% уверен, теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Вот так вот. Об этом сообщил сам футболист в соцсетях. Его женой стала 32-летняя модель и блогер Джорджина. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года, и за время отношений у них целых двое детей появилось. 40-летний Роналду опубликовал фото с обручальными кольцами. Такой же кадр появился и на странице у Родригес. Ну, конечно, значит, закончилась карьера, последний чемпионат мира прошел не совсем удачно. Можно подумать о том, чтобы и семью, ну уж не завести, да, в 10 лет уже в отношениях они, ну, как бы в другой статус возвести свою женщину. Так вот, эта самая женщина 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Мне кажется, каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду. Погнали дальше.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Cruel Summer. Здесь в эфире Love Radio. Тейлор Свифт, красавцы с тобой. 9:20 ровно в Москве. И мы продолжаем наше шоу. И, конечно же, в нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз — это морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. Ну а 14 августа, уже послезавтра, мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а через пару минут вместе с нами Джон Саммит, The Wall, Julie Church, Shades of Blue, далее Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Покажи, как ты звучишь, как ты тусишь и, в принципе, как ухаживаешь за девушками. Рахим Нюша здесь в эфире Love Radio. Не бойся. Красавцы, с тобой. 9.35 в столице. Дальше предсказания от звезд, наш гороскоп и стартрип.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
2: Овны.
0: Вероятно, приятные денежные поступления у овнов.
2: Тельцы.
0: Отличный день для обновления интерьера.
2: Близнецы.
0: Ваше обаяние поможет легко расположить к себе любого человека.
2: Раки.
0: Вы получите искреннюю поддержку от близкого друга.
2: Львы.
0: Ваши лидерские качества оценят по достоинству.
2: Девы.
0: Вы с легкостью решите запутанные задачи на работе.
2: Весы.
0: Сделайте близким приятный подарок уже.
2: Скорпионы.
0: Ваша мощная энергетика сметет любые преграды, скорпионы.
2: Стрельцы.
0: У вас день будет наполнен искренним смехом и оптимизмом.
2: Козероги.
0: Руководство отметит ваши старания.
2: Водолеи.
0: Спонтанные посиделки с друзьями подарят много идей.
2: Рыбы.
0: И рыбы – идеальный день для романтического свидания. Пусть сегодня свидания будут у каждого знака зодиака. Ну а прям по курсу Филипп Киркоров. Луиза будет у Colors Heavy Metal Love. И поиграем с тобой в сорванцы. Будь с нами.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: ОГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Москве ровно 10. Love
1: News. Власти хотят ввести новые послабления для семей с детьми. Love Radio разыграет путешествие мечты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили отменить проценты по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми, а для пар, которые воспитывают троих детей, установить ставку в размере 2%. Она будет действовать на весь срок займа, независимо от изменения экономической ситуации. Напомню, в Кабмине уже обсуждают введение разных ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника. 25%, как выяснили аналитики, вообще не видят в руководителях положительных сторон, а 24% копят недовольством, но не высказывают его. Многие не станут говорить о выгорании, потому что не верят в изменение ситуации или боятся увольнения.

0: «Занимай свою каюту» на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lafradio.ru. Категория 18+. В Индии в середине августа состоится чемпионат мира по бадминтону. Мероприятие в этом году будет необычным, а все из-за обезьян, которых почти столько же, сколько самих жителей. Макаки проявляют повышенный интерес к валанчикам и воруют их во время матчей. А еще они отбирают еду и нападают на зрителей прямо на трибунах. Поэтому властям решили действовать на опережение и наняли людей, которые профессионально имитируют крики других, более крупных обезьян. Ожидается, что малыши будут бояться сильных животных. Это были новости Лафрадио. Меня зовут Галя Ростов. Вам встретимся ровно через час.
1: Красавцы Лафрадио. Летний сезон.
2: Представляю себе, какая жара будет на чемпионате мира по бадминтону. Где это состоит? В Индии, да. И еще и обезьяны. В общем, интересно будет, конечно. Мы же вернемся в Россию к нашим российским новостям, не менее классным. Вот зумеры у нас подсели на странную еду, представляете? Чего только они не придумают. Значит, они скупают сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами и другие необычные продукты. Представляете? Вот спрос на такие деликатесы уже вырос на 10-40%. Для молодежи странные вкусняшки эти стали новым источником радости. А все почему? Потому что у них в кармане денег мало, они не умеют особо-таки работать. Экономическая ситуация у этих зумеров плачевная. Так вот, они так пытаются найти быстрый источник дофамина. А еда один из самых доступных вариантов, и такие вот снеки, в принципе, стоят недорого. Я думаю, что всем зумерам можно сказать: друзья, ребята, дорогие мои, вот наше поколение умеет работать. И вы научитесь, и тогда вам не придется, значит, подменять одни радости другими, подменять свои какие-то нерешенные вопросы финансовые вот такими вот сухариками и всякими остальными снеками. А еще это и на здоровье плохо вредит, а еще и потом не будете нравиться себе в зеркале. Ну, все просто, просто вот хорошая работа, дело жизни. Да, а не вечный чил. Погнали, прямо сейчас The Balls of Magnetic в эфире Love Radio. Дальше и на Flashbacks.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Не забыла, поет Ольга Серябкина, в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 10.21 в столице, и я напоминаю тебе, что у тебя есть шикарная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это такая специальная подборочка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. А проект можно смотреть по четвергам в 16 часов по Москве и в пятницу в 9 утра. Категория 16+. Ну а совсем скоро здесь в эфире Love Radio Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Оставайся.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Зажигаем этим утром вот Алю Фарбен и Рен Миллер Body Talk. Здесь в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Разговор тела, язык тела точнее. Ну и, естественно, отправляемся в нашу рубрику «Это вау». Там будем обсуждать странные траты звезд мировых.
1: Это вау.
0: Сегодня поговорим про одного мужчину, которого все знают. В 2004 году Джонни Депп был на огромной волне успеха после первых частей «Пиратов Карибского моря». И тогда он купил себе небольшой частный островок на Багамах. Little Hole Spawn Cay называется этот остров, или он его так назвал. Цена, в общем, составила примерно 3,6 миллиона долларов. Это почти 300 миллионов рублей, а сам остров занимает около 18 гектаров. В общем, после покупки актер облагородил остров, добавил инфраструктуру, появилось 6 пляжей, 14 резиденций и около 40 сотрудников, обслуживавших его образ жизни. Уже странно как-то звучит, да? На богатом. Значит, а передвижение по острову организовали с помощью зеленых гольф-каров. В общем, Депп объяснил, зачем ему все это нужно. Остров был ему, значит, нужен для того, чтобы он стал таким местом, где Джонни мог восстановиться после работы и постоянного внимания публики. Там вот он ощущал свободу и чувствовал себя нормальным человеком. Ну вот тем самым, наверное, за которым не следят постоянно папарацци. И мне хочется спросить, ну, Джонни, если ты сейчас прямо слушаешь Лав Радио, я понимаю, что работа актера — это непросто. Работа публичного человека — это тоже непросто. Ты звезда мирового масштаба. Зачем тебе 14 резиденций? Ты как-то по-особенному в каждой из них отдыхал бы, Джонни? Ну, друзья, давайте, в принципе, подумаем, что можно делать в одной резиденции. Там ты поел, у тебя, значит, в другой у тебя какой-нибудь римский вайб, дальше у тебя что-то итальянское, далее русская степь тебе там готовит, как раз-таки 40 сотрудников, пельмени. Может быть, Джонни любитель России, а в принципе оно так и есть, по-моему. Вот. Далее борщ тебе будет, и, в общем, дальше в резиденцию, которая после русской, ты уже можешь не идти, потому что все самое лучшее ты получил здесь, на русской земле, отдыхая на своем острове за 3,6 миллиона рублей. Ну, вот такие вот мысли у меня по этому поводу. Далее в нашем эфире Манбек Бьор, Белли Дэнсер, Клин Бэндит, Мэрин In The Diamonds тоже будут, baby.
1: Это вау. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Тот Леони и Имран здесь на волнах Лав Радио. Красавцы с тобой. 10.51 в Москве уже, да, даже артисты думают про уикенд, про выходные. Ну, в среду рановато, мне кажется, еще планировать это. Но так или иначе, мы с тобой планируем дальше новый музыкальный час. А красавцы Лав Радио на этом откланяются от нашего эфира до завтра. И вернутся к тебе в 7 часов вместе со мной, конечно же. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой еще на 60 минут. Ну, а до конца этого часа Temper City, Self Aware. Также послушаем Wise, Wait в ремиксе Ella Bible.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Руслиму на суточно ру.
1: 6+.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
11: Я люблю тебя.
10: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
13: 18+.
14: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. We'll be right back.

0: Москве 11.
1: Love News. Россиян предупредили о неожиданных основаниях для блокировки переводов. Москвичи назвали основные причины для ссор в отпуске. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки с 1 сентября 2027 года смогут блокировать денежные переводы, если они осуществляются с гаджетов на устаревшей версии операционной системы с измененными и неофициальными прошивками и вредоносным ПО. По словам экспертов, кредитные организации не имеют полного доступа к телефонам клиентов и не могут сканировать их содержимое, но встроенные механизмы защиты мобильного приложения могут находить косвенные признаки мошенничества. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских сервисов, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. В Госдуме предложили давать родителям школьников младших классов дополнительный выходной 1 сентября. Он будет оплачиваться работодателями таких сотрудников. В то же время в Минпросвещении установили продолжительность перемен в школах. Согласно метод рекомендациям, перерыв должен составлять не менее 10 минут, а длительность большой перемены в диапазоне от 20 до 30. Москвичек в отпуске больше всего раздражает, как мужчины

0: Долгие сборы и лишние вещи в чемодане. Нынешнее поколение стало первым, которое оказалось глупее предыдущего. Ученые из Америки выяснили, что миллениалы в среднем показывают лучшие результаты в математике, грамматике и других областях, чем зумеры. У поколения Z хуже концентрация, больше проблем с вниманием и усвоением информации. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
1: Продолжаем наше движение по утреннему времени этой среды, 11.02 в Москве. Впереди лучший плейлист, по нашему мнению. Я думаю, ты с нами будешь согласен. Freemason, Софи Лисбектер на старте этого часа. Погнали!

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: летит. В эфире Love Radio Юль Паршута с работы, которая так и называется «Летит», 11.19 в Москве. И, кстати говоря, Юля уже 5 сентября выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит этот хит, а также свои главные работы и другие треки. Зрителям лучше подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Это будет круто. Категория 16+. Ну а далее мы узнаем, что нас ждет до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мировая женщина до конца этого часа посетит наш плейлист «Мадонна Дэнс Терье». Ждем. Чуть раньше мод «Август – это ты». Красивая работа. Ну и совсем скоро «My body isn't ready» – это «Сомбр». Радио, саундтреки твоей любви навсегда.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя почти.
1: Номер 4.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: So I Am здесь в эфире Love Radio. Эйва Макс радует нас своей и подачей, и мелодией, и, в принципе, своим появлением в нашем эфире 11:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем любить музыку, эту жизнь, это лето, несмотря на то, что в Москве немного похолодало. Надеюсь, в твоем городе жарко и очень так по-курортному комфортно. Мадонна до конца часа вместе с нами, ее Дэн Стерия, Билли Айлиш и Ломи тоже будут в ремиксе MBNN, а также Cynical, это новая работа Two Colors, Африду и Криса де Саранди. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой, услышимся и увидимся завтра в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Всем хорошего дня.
2: Реклама меньше минуты.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Столица Полдень. Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа будут DJ Gojo, Джейсон Деруло, Бенсон Бун, Кайга. Начнем с уже известного Артики Асти «Лампочки». Ты слушаешь Лав Радио. Меня зовут Максим Абдулин.

0: чарта Биглавласа, диджей Гоу, диджей Сандерул и Мелоди Мичико в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А именно четвертая строчка, ну а мы с вами движемся дальше, и вот кого еще встретим под занавес. Этого часа в ближайшие 40 Bizarre, Madonna и Martin Garrix. Немного раньше Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать». Сразу после короткой паузы AV, Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баста.
2: На связи моя Мишель. Встречайте наш совместный трек «Если я буду танцевать».
1: Всем классного настроения.
0: В эфире Love Radio.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Купим для того, чтобы поделиться с тобой. И сейчас расскажу, кто еще будет здесь до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В темпе завершим текущие 60 минут вместе с Тросси Ван, Rush, чуть раньше Мадонна, Мартин Гарикс с премьерой Bizarre после небольшой паузы. Ну и в новом часе еще больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
12: Юлианна Караулова.
13: Сергей Лазарев.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
17: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
18: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
19: Новая песня о любви.
20: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre.
19: В эфире Love Radio.

на столичных 13:00. Джон Саммит, Алок, Дженнифер Лопес, Амчи, Алиша и многие другие проведут с нами первые 20 минут этого часа. На старте Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Лав Радио. Большой привет!

0: Джон Саммит, Деволт и Джулия Чёрч, Shades of Blue в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим разнообразием 100% хитов проведем следующие 40 минут этого часа. И вот кого услышим ближе к финалу. Macy Gay, Marshall Jefferson, Life is Simple.
2: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.
0: За экватором часа The Bowser, Magnetic. И после небольшой паузы Шакира и Burna Boy, Die Die. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Севиль, солистка группы Arctic Asti. Прямо сейчас ловите бриллиант. Так называется наш новый трек.
0: В эфире Love Radio.

довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Сибиль Атакиасти, бриллиант в эфире Love Radio. И этот не единственный, о котором есть что рассказать. В нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». И главный приз в нем — это морской круиз из Анталии в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Сегодня лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале проекта. А уже в эту пятницу мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.

0: Привет, Максим. Ну, а я пока и сам не знаю. Еду в машине и как раз жду. Слушайте, я вот прям с головой ушел в этот эксперимент. Знаете, вот когда передвигаешься по городу, кажется, что все идет на автопилоте. Сел, доехал, вышел. А сейчас я каждый раз сажусь в такси и думаю, с кем же сегодня пересекусь и какая история получится. О, а вот и дверь открывается. Кажется, ко мне как раз кто-то подсаживается.
1: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
0: Здравствуйте, девушка.
2: Привет.
0: Как вас зовут? Давайте знакомиться.
2: Олеся.
0: Я Максим, ведущий Лав-радио. Знаете, Олесь, я верю, что у каждого человека есть своя маленькая история, которая с ним происходила в такси. Может быть, и с вами тоже случалось что-то необычное или запоминающееся в дороге?
2: Конечно.
0: Расскажите нам, пожалуйста.
2: 2 года назад я получала права. Угу. Собиралась на экзамен по теории как раз. Понятное дело, до этого решала всю неделю билеты, как перед любым экзаменом, усиленная подготовка, а на утро в день сдачи каша в голове. Заказала такси до ГАИ, сажусь в машину, водитель сразу спрашивает: «На экзамен?» Я говорю: «Да, откуда вы знаете?» Он отвечает, что финальную точку же видно, тем более в этом ГАИ все сдают экзамены по нашему району. Пока ехали до точки, повторяли знаки, разбирали вопросы на живом примере, скажем так. И обязательно была и мотивационная речь. В общем, я сдала самое первое на отлично. 20 верных ответов из 20.
0: Вау.
2: Я надеюсь, что он услышит эту историю. И спасибо. Теперь я тоже настоящий водитель.
0: Я тоже надеюсь, что он нас сейчас слушает. Вот так вот за какую-то одну поездку человек получил не просто советы, а настоящую эмоциональную поддержку. Когда вокруг оказываются такие отзывчивые люди, мне кажется, даже самый стрессовый день превращается в отличную историю. Город большой, интересных встреч в нем явно хватит надолго, так что на следующей неделе услышимся снова с новой историей.
3: Неслучайные связи в эфире Лав-радио.

0: абсолютно магический хит, и магия его в том, что заставляет он хотя бы немного двигаться в ритм. Это Дуа Липа Гудини, только что в эфире Love Radio. Ну а вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Nathan Goshen, Think About It, под занавес. Мэйсик, Marshall Jefferson, Life is Simple, немного раньше. И звонкий обычный человек появится после короткой паузы. Ну и в новом часе здесь в эфире Love Radio еще больше саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
2: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Любовь как проводник, в ночи солнечный блик.

Столица 2 часа дня. Айова, Леди Гага и Бруно Марс, Ольга Серябкина. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте «Медузы» и «Hamley Camomile», «Don't Wanna Go Home». У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь «Лав Радио».

0: в лето. Турецкий вайб.
1: Ну что, друзья, это все еще проект «Билеты в лето», турецкий вайб, в котором мы продолжаем разыгрывать путешествие в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Да, чтобы занять свободное место в нашем виртуальном лайнере и пройти финал проекта, звони прямо сейчас. Номер прежний 8495-956-106-6, категория 18+.
0: Лав радио.

0: Билеты в лето. Турецкий вайб.
1: Это суперпроект «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором мы разыгрываем морской круиз в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Чтобы попасть в финал проекта, необходимо, как всегда, занять свободное место в нашем виртуальном лайнере, что прямо сейчас предстоит сделать Дмитрию. Дима, ты в эфире, привет.
2: Привет, Максим, привет всем.
1: Расскажи, пожалуйста, будет ли у тебя еще отпуск в этом году или все уже прошли?
2: Ну, у меня один отпуск был, я летал на Алтай, был без телефона, кайфовал вообще. И вот в сентябре у меня еще планируется отпуск.
1: А был без телефона в смысле, ну, без связи, наверное, да?
2: Да, на Алтае просто связи нет вообще, и связаться ни с кем нельзя. То есть поэтому максимальный детокс.
1: Слушай, здорово. Вот и лайфхак, куда летать, отдыхать, чтобы не связываться по рабочим вопросам.
2: Да, чтобы никто не уставал. А я был на Алтае, связи не было, извините.
1: Здорово, знаешь, и нет, не придерешься, да? Ну, класс. Класс, спасибо, Дима, за способ. Ну что ж, приступим теперь, да, к самому главному. У нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. На каждой палубе находится по 10 кают. Задача прежняя – не попасть в ту каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. И к финалу проекта, который состоится в эту пятницу. Таких, к сожалению, хватает. Палуба номер 1, 2 и 3 и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Дима?
2: Ну, сейчас уже сложно, я так понимаю. Но пусть будет... Наверное, третья палуба, четвертая каюта.
1: Третья палуба, четвертая каюта. Окончательный вариант ответа?
2: Нет. Пусть будет вторая палуба, четвертая каюта.
1: Вторая палуба, четвертая каюта. Ну что ж, хорошо, принимаем, принимаем. Ладно, пойдем по рядам, посмотрим, что посмотрим, свободно там, да, или нет?
2: Да.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Есть. Ну, проскочили, отлично. Вторая палуба, да. Четвертая каюта. Дима, я тебя поздравляю. Ты рад расскажешь?
2: Спасибо. Да, конечно. Буду ждать послезавтра.
1: Если вдруг получится отправиться, там, конечно, связь будет. Поэтому если кто-то захочет дозвониться, все-таки удастся потревожить даже в Турции. Но в любом случае смена обстановки, это всегда идет только на пользу. Особенно в солнечных странах, да? Дим, я тебя еще раз поздравляю. Спасибо тебе за игру. Желаю тебе удачи. И, пожалуйста, оставайся на связи в эту пятницу утром, 14 августа, в утреннем шоу «Красавцы». Будем с помощью рандомайзера определять того самого счастливчика, который и отправится в Турцию. Ну а все подробности и правила акции, друзья, вы найдете по-прежнему на сайте loveradio.ru, категория 18+.
0: Билеты в лето. В эфире Love Radio.

0: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: Сингл из недавно вышедшего июльского альбома Арианы Гранде «Hate That I Made You Love Me» в эфире Love Radio, где приближаемся к финалу этого часа, и вот кого еще услышим впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо по занавес Беовулф, Феникс, Джонни, Воздушный сарафан, и из 2010-х отметится Питбуль, Нио, Афроджек и Нео, Give Me Everything, сразу после короткой паузы, ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе, здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
9: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
10: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, picture

На столичных 15.00. С большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Ну а в первые 20 будут Кайли Миноук, Хабиб, Джоэл Кори, Коста Лакоста. На старте этого часа Хьюгель, Алджернейд, Moving to the Sun. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Slow Kylie Minogue. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся вперед, забежим в ближайшее будущее ненадолго и узнаем, с какими хитами еще встретим в следующие 40 минут этого часа. Сабрина Карпентер, Taste, ближе к финалу. Чуть раньше DJ Go, DJ Jason Derulo и Melody, Michiko. Лирик, аутентичная через пару отличных треков. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Новая песня о любви.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушаем мою новую песню «Аутентичная».
0: В эфире Love Radio.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
0: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Better Taste. В эфире Love Radio, как бы намекает, у кого здесь самый вкусный хит, но это все же всегда вопрос именно что вкуса. Касается это и той музыки, с которой проведем финальные минуты этого часа, и подробнее расскажу, с какой именно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Несса Барретт, Dying on the Inside. И не только она завершит текущие 60 минут после короткой паузы с актуальных новостей. Начнем новое. Новый час здесь в эфире Love Radio и продолжим его с другими саундтреками твоей любви. Оставайся, чтобы не пропустить.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
5: Я люблю тебя.
4: Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова.
9: Сергей Лазарев.
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: столичных 16.00. Love
1: News. Мошенники стали продавать топливные карты. В Японии придумали необычный способ борьбы со стрессом. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД рассказали о случаях мошенничества, связанных с предложениями приобрести топливные карты и талоны по акциям. Так, аферисты размещают объявления о продаже в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах и рекламных платформах. Переход по ссылкам приводит жертву на фишинговые ресурсы, где у покупателей запрашивают реквизиты банковских карт, одноразовые коды и другие конфиденциальные данные. Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков исключил риски, связанные с ростом спроса на наличные деньги. По словам депутата, увеличение интереса к купюрам связано с техническими сбоями работы интернета. При этом вопрос оплаты без доступа к сети сейчас обсуждается парламентариями. В столице не будут сносить Рижский рынок. Водопроводный проезд рядом с ним закрыли в связи со стройкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию комплекса. Ранее СМИ писали, что на месте главного цветочного построят пересадку высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. В России сокращается количество удаленщиков. Согласно подсчетам, число работающих дистанционно уменьшилось до 1 000 000 человек. Отмечается, что большинство из них относятся к специалистам высшего уровня квалификации. Японка пыталась избавиться от стресса, заказывая вещи, но не выкупая их. Девушка в течение 2 лет оформляла доставку сувениров на тему манго и аниме. В итоге на ее имя пришло товаров на сумму около 27 миллионов долларов. Однако платить женщина не собиралась, а каждую заказанную позицию отменяла. Чтобы магазин не заблокировал ее за многочисленные отказы, женщина создала 238 аккаунтов. Компания игрушек при этом понесла убытки. Возврат неполученных посылок обошелся примерно в 47 тысяч долларов. Энтузиастку обвинили в мошенничестве. Это были новости Love Radio.
0: И снова большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут Tokyo Hotel, Zero Gayazos Brothers, на старте Кристина Агилера, Джин Ин Баттл. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

0: Dirty Love, Tokyo Hotel в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и сейчас расскажу, кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Джон Саммит, The Vault и Джулия Чёрц, Shade of Blue. За экватором часа Адам Ламберт, Under the Rhythm. И после небольшой паузы AV, Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
3: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
5: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: вошедший в историю как победитель конкурса Евровидения 2015 года от Швеции Монс Сельмерлёв Heroes. Только что в эфире Лав-Радио, где я тем временем напомню, что у тебя есть возможность порадовать свою вторую половинку напоминанием о своих чувствах в интерактивном Лав-Радио-чате в эфире телеканала Муз-ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00. Ну а здесь по средам в вечернем эфире мы озвучиваем самые оригинальное послание 16+.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: российской столице 5 вечера. Love
1: News. Россиянам напомнили о запрете перевозки животных без переноски. Названа разница между поколениями зумеров и альфа. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. За перевозку животных в метро без переноски грозит штраф 1000 рублей, напомнили в Дептрансе. Использование клетки, сумки или другого специального контейнера на протяжении всей поездки позволит обеспечить комфорт и безопасность пассажирам и питомцу. Мера не распространяется на собак-проводников, которые сопровождают незрячих людей. В школах и детских садах 18 и 19 августа пройдут всероссийские антитеррористические учения. Об этом заявили в Минпросвещении. Администрация учреждения отработает действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. Российские ученые рассказали об отличиях самых юных представителей молодежи. Так, для зумеров, родившихся с 97 по 2010 год, самое главное – это самореализация, свобода и впечатление, момент здесь и сейчас. А для появившихся на свет с 2011 по 2024 основополагающими оказываются достаток, комфорт и стабильность. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Мужчина случайно купил дом Человека-паука и теперь получает письма от детей со всего мира. 64-летний американец приобрел жилье, которое находится по адресу 20 Ingram Street, Forest Hills. Именно эта локация в комиксах Marvel считается зданием, где жили Питер Паркер и его тетя Мэй. Теперь туда регулярно приезжают туристы, а множество поклонников супергероя регулярно отправляют ему открытки. Это были новости.
0: Согласитесь, 5 вечера – самое сложное время уйти с работы так, чтобы коллеги подумали, что ты просто вышел за кофе. Среда, Дим Вебер, Love Radio на старте, The Bouncy и работы Magnetic. Проведем этот вечер классно. Погнали! Погнали!

0: Я тебя, конечно, недолюбливаю, но мне все равно. Дай потанцевать. Откровенничает Слейтер в этом треке. Знаете, концепция танцевального игнора — это ведь высший пилотаж светской дипломатии. Зачем портить макияж, тратить нервные клетки, устраивать сцены, если можно просто сделать вид, что человек превратился в элемент интерьера, а самим продолжить вечер под качественный электронный грув.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Включаем режим здорового эгоизма, оставляем все неважное в прошлом и двигаемся навстречу следующим трекам. Ближе к концу часа Тима Белорусских с работы и мысли. Немногим ранее Ваня Дмитриенко, Аня Пересиль, Силуэт.
2: Держи меня, словно твои руки браслеты. Нежное пламя меняет так.
0: Ну а после рекламы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
2: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Джастин Бибер, Ники Минаж, их бессмертный хит «Бьюри на бит». Знаете, в этой музыке есть какая-то удивительная наивная магия. Эпоха, когда главными проблемами человечества были длина челки Бибера и цвет очередного парика Ники Минаж. Ну а я, стряхивая ностальгическую слезу, напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Лав-радио-чата на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться в прямом эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Ну а прямо сейчас я готов зачитать ваши лучшие послания. Пишет Ольга Водяницкая. Люблю своих детей, Никиту и Диану. От Лесоньки. Ванечка, птичка, я тебя люблю, твоя Лесонька. Майкл Корч пишет. Практически Майкл Корч. Аришенька, я люблю тебя бесконечно. Далее от Арины, но Малыхиной. Не ответное сообщение. Мама, очень жду кабачковые оладья. Люблю тебя. Ну и надо было уж Арине дописать, и оладья тоже. Кто с этим поспорит? Виктория Сидымова пишет. Богдаша, с днем рождения, родной. Рафи Вью пишет. Послание Кира, ты самая лучшая сестра, я тебя люблю. Далее от Ивана Иванова. Коротко и ясно, люблю людей, пишет Ваня. Александр Ахматов. Вика, поздравляю с днем рождения, очень люблю тебя, твой Саша. Далее от Ивана Дроздова. Груша, я тебя люблю, приезжай ко мне. Ну и напоследок от Романа Балдачева. Элечка, я тебя очень сильно люблю.
1: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Некоторые артисты правильно сделали, взяв для творческой карьеры псевдонимы. Ну, к примеру, этот трек «Back to Me» в исполнении Ванатек и Энелли. Ну, скажите, сразу представляете что-то роскошное, что-то на богатом в сторону европейского артхауса. Ну, а что, если я вам скажу, что имена этих музыкантов на самом деле Иоанн Чиринчук и Ильяна Мария Попеску? Ну, согласитесь, это уже никакой не фестиваль в Дрездене. Это уже скорее дневной сериал на федеральном канале, в котором, конечно же, она любит тебя.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а я, набрав воздуха в легкие побольше, готов рассказать вам о планах на ближайшие 10 минут. Касаемо музыки, Оливия Адамс с работой «Fool Me Once», далее «Звонки» с треком «Невероятно», и завершим эти музыкальные 60 минут с Леди Гага и работой «Just Dance».
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-0-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Москве 6 вечера. Love
1: News. Сложность ЕГЭ не поменяется. Экспорт кофе из Колумбии приостановили. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Рособорнадзоре не планируют усложнять ЕГЭ. Ведомство уточнили, что содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. За нарушение порядка на борту самолета пассажир может получить как штраф, так и уголовную ответственность. Юристы напоминают, что за мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнять требования бортпроводников грозит взыскание до 5000 рублей, либо арест до 15 суток. Если действие создает угрозу безопасности полета или здоровью людей, наказание может составить до 7 лет лишения свободы. Экспорт колумбийского кофе оказался под угрозой после землетрясения. Как сообщает Bloomberg, власти остановили ежемесячные поставки бобов на фоне сложностей с логистикой. Мощные подземные толчки нарушили работу ключевого порта из-за перекрытий на стратегической трассе, которая соединяет кофейные регионы с побережьем. Криштиану Роналду женился, а Нина Добрев стала блондинкой. Еще больше новостей из жизни твоих любимых знаменитостей узнаешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции, которая состоится 14 августа. Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru. 18+. Сегодня произойдет полное солнечное затмение. Его можно будет наблюдать только в узкой полосе, которая пройдет через север России, Гренландию, Исландию, север Испании. Особенно зрелищным событием увидят жители Петербурга. Луна закроет около 79% солнца примерно в 20:51. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Среда. Мужчины закрывают рабочие вкладки, женщины закрывают рабочие вкладки мужчин, которые они забыли закрыть. Привет всем с экватора рабочей недели. Это Дим Вебер, Love Radio. На старте Teddy Swims и Mr. Novel Roll. Go!

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.
1: Ты помнишь меня, девчонка, которая плакала, спрашивает Мария Краймбрери. Ну, по-моему, потрясающий поп-манифест. И мне кажется, под этот трек нужно исключительно в замедленной съемке заходить в супермаркет у дома, сталкиваясь у кассы со своими бывшими и с легкой улыбкой смотреть на их выражение лица. Ну и, конечно, главное, чтобы это был не тот самый единственный момент, когда ты просто вышел на минутку за кефиром в старой майке с пятном и растянутых трениках.
2: Все, что ты любишь, на одной волне.
1: Оставляем милые житейские драмы и продолжаем ловить правильные флюиды Love Radio. Ближе к концу часа для тебя Люся Чеботина «Зеленые глаза».
3: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими...
1: Немногим ранее Шакира Burn Boy «Дай, дай». После рекламы Мадонна «Dance Area». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: «Покажи мне кусочек своего сердца, а потом мы поговорим». Меланхолично напевают нам «Good Boys». Очень удобная, надо сказать, позиция для ведения светских переговоров. Никаких долгих ухаживаний, свиданий и сложных драм. Сначала танцы под плотный итальянский бас, а все остальное обсудим как-нибудь в следующий вторник. Если вы прямо сейчас пытаетесь решить какие-то важные жизненные вопросы, сделайте паузу. Прибавьте громкость и позвольте ритму Love Radio все сделать за вас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а после рекламы два трека, две судьбы, две дерзких красотки. Pink с работой Raise Your Glass и Царица с треком «Преданный бывший».
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 127-27-4-76-29.
9: Город Москва. 18+. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. Водители пожаловались на фейковые штрафы на госуслугах. Власти предложили отменить учебу по субботам. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Технический сбой привел к появлению штрафов за 2021 год у ряда водителей на госуслугах, сообщили в правоохранительных органах. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы писали, что автомобилисты, в том числе зарегистрированные в Московской области, начали получать на портале уведомления о неоплаченных взысканиях 5-летней давности. В Госдуме предложили отменить 6-дневную учебную неделю в школах и проводить в субботу только внеурочные занятия. По мнению авторов инициативы, нынешний режим обучения зачастую приводит к накоплению хронической усталости и негативно влияет на физическое и ментальное здоровье учеников. На ВДНХ и Трубной площади открылись два новых павильона здоровья в рамках программы «Московский чекап», сообщила заммэр Анастасия Ракова. В павильонах всего за 15 минут можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса, попробовать нейрофитнес и получить персональные рекомендации. Москвичи уже успели оценить интерактивный формат. За первую неделю работы первого павильона на Никитском бульваре экспресс-диагностику прошли более 2000 человек. Валерия Чекалина обжаловала приговор в суде и попросила ее оправдать. Об этом сообщил ее адвокат Виктор Дугин. Он подчеркнул, что защита Лерчик настаивает на отсутствии состава преступления со стороны блогера. Собаки могут различать выражение лица человека и даже некоторые его негативные эмоции. Однако, по словам экспертов, это не означает, что животные способны испытывать такие же чувства. В исследовании участвовали питомцы из благополучных семей и те, кто живет на улице. Все иначе воспринимают сигналы. Кроме выражения лица, собаки также ориентируются на язык тела, интонацию и запах. Еще больше интересных новостей еще в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
0: Где-то прямо сейчас мужчина получает сообщение «Нам надо поговорить». И пытается вспомнить вообще все, начиная с 2017-го. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте DJ Gojo, Jason Derulo и Melody, Michiko.

0: только что Феникс от Маршмелло и Portugal The Man в эфире Love Radio. И знаете, если бы мне кто-то сказал, что парень из Аляски, выросший в семье погонщиков собак, запишет моднейший танцевальный хит с диджеем, который принципиально не снимает с головы пластиковое ведро, ну, я бы, пожалуй, рассмеялся. Но музыка стирает любые границы. Это прекрасный пример того, как противоположности не просто притягиваются, а создают первоклассные саундтреки для нашей жизни.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ловим классный вайб, не усложняем жизнь и плавно переходим к следующим музыкальным работам. Ближе к концу часа Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Чуть ранее Ханна «Любовь навсегда». Ну а вскоре после рекламы Ave «Meet Me in the Dark». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Я готов идти за тобой в темноте, ведь я подкаблучник с абсолютно голливудской улыбкой, признается нам Ник Джонас. Вообще, концепция Осака, я считаю, это музыкальный флаг влюбленного мужчины. Если и быть подкаблучником, главное делать это с чувством и видом абсолютного превосходства над другими. Так что, если вы сейчас едете из магазина с тремя пакетами вещей, которые элегантно прикупила ваша любимая, расправьте плечи. Это не слабость, это стиль.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сразу после рекламы треки, которые придадут ложка вашему вечернему прикиду. Мадонна, Мартин Гаррикс с работой Bizarre, но завершим эти музыкальные 60 минут с Дэвидом Геттой и Келли Роланд. When Love Takes Over.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Если

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: И время... И деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
12: Юлианна Караулова.
13: Сергей Лазарев.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
17: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
18: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 8 часов вечера. Кто-то идет на свидание, кто-то сейчас возвращается к любимому человеку, а кто-то написал: «Я уже подъезжаю, даже не выйдя из душа». Но для всех вас прямо сейчас Дима Вебер, Love Radio, DJ Light и Love Power.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Power бодрит, но у меня, дорогие друзья, для вас кое-что есть еще. В нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз – морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Детский вайб.
1: Ну, надеюсь, друзья, вы тоже испытываете этот легкий трепет волнения, потому что прямо сейчас мы познакомимся с Тамарой. Тамара, привет!
2: Привет!
1: Ну, как настрой?
2: Отличный.
1: Говорят, рядом с тобой есть человек, который не верил, что ты сможешь дозвониться в эфир Лав Радио.
2: Да.
1: И этого человека, я так понимаю, зовут муж. Ну что, дорогой муж, сейчас вся ответственность, наверное, ляжет на тебя, правильно, Тамар? Потому что, ну зачем? Ваше дело было дозвониться, а вот уже, наверное, выбирать палубу и свободную каюту мы доверим ему. Согласны?
2: Конечно, так. Да, мы с ним согласовали.
1: Ну что, будем, да. Давайте тогда будем оглашать ваш выбор. Есть 3 палубы, 10 кают. Какая вам больше нравится?
2: Первая палуба, вторая каюта.
1: Так, палуба номер 1, а каюта...
2: 2.
1: Ну что ж, давайте посмотрим.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура-ура-ура!
1: Ну, Тамар, да. Я вас поздравляю. Вы действительно, спасибо, как говорится, со своим мужем power couple. Вот Виктория Бекхэм уже со своим мужем Дэвидом наверняка обзавидовались. У вас есть палуба на этом лайнере, а у них нет. Так что вы на шаг ближе к своему заветному путешествию мечты. Надеюсь, все получится. 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» подведем итоги. Следите за эфиром. Будем вместе с вами путешествовать. Ну а пока наше путешествие продолжается по волнам Лав Радио. Классного вечера.
0: Билеты в лето в эфире Лав Радио.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя в очередь.
1: Номер 4.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Ничто не ломается так громко, как сердце, уверяют нас Майли Сайрус и Марк Ронсон. Очень красивая драма, правда, в клипе на эту песню Майли ради разбитого сердца умудрилась разбить еще и пару полицейских машин, протаранить стену и устроить погоню века. Искренне надеюсь, что вы свои личные драмы переживаете чуть более экологично для городского бюджета. Если ваше сердце сейчас тоже слегка покалывает от нахлынувших чувств, просто прибавьте громкость, Love Radio лечит любые раны.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот и они сами треки с доказанным терапевтическим эффектом. Далее Сивиль, Артик Асти, Бриллиант, Пунктуал, Джордан Шоу с работой Do It All Again. Ну а завершим час работой Can't Get Out of My Head от Кайли Минок.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

это, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Москве 9 вечера. Если вы до сих пор на работе, либо у вас очень хорошая зарплата, либо очень плохие личные границы. Но вместе мы и с этим справимся. Дим Вебер, Love Radio, на старте «Медузы», Генри Камомайл, «Don't Wanna Go Home».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: абсолютный эталон поп-фанка Rock Your Body от Джастина Тимберлейка. И знаете, есть треки, которые не просто звучат, а буквально сочатся стилем, уверенностью и безупречным вкусом. Я уверен, что это настоящий шедевр, который заставляет женщин хотя бы ненадолго оторваться от покупок на маркетплейсах. Музыка высочайшей пробы для тех, кто понимает толк в хорошем груве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы же с вами сохраняем элегантную пластику в движениях и стильно скользим по волнам Love Radio. Ближе к концу часа услышишь Айова «Мы». Чуть ранее «Елка» и «Витражи».
2: Эти витражи.
0: Ну а после рекламы Тейм Импала и Дженни «Дракула». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Энди Лав Радио.
1: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: сердце делает ла-ди-да, сообщает нам Бекки Хилл. Восхитительная, на мой взгляд, лингвистическая легкость. Ну вот, мне кажется, эту фразу нужно официально использовать в качестве универсального ответа на любые сложные драматические вопросы или просто скучные сообщения в мессенджерах. Вот вам пишут про дедлайн или выясняют отношения, а вы в ответ ла-ди-да, и все, вы восхитительны.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Оставляем бытовые заботы в стороне. У меня для вас лучшие треки, которые говорят сами за себя. После рекламы Айова с работой «И мы», далее Иманбек, Амера, Пол, работа «Make Love». Ну а завершим эти музыкальные 60 минут вместе с Бритни Спирс и треком «Circus».

Москве 10 вечера. Да-да, именно после 10 вечера и одного бокала бывшие почему-то становятся красивее. Не ведемся, это не любовь вернулась, это вы устали. Сейчас мы это исправим. Дим Вебер, Love Radio на старте. Хьюги, Лемел, Энджел, Алтранейт. Moving to the sun.

0: Не подводи меня, ты нужен мне. Прямо сейчас на отрывом поет нам Дая. Вообще отличный текст для того, чтобы отправить его курьеру, который опаздывает с вашим ужином, ну, где-то так примерно на полчаса. Ну, или коллеге, который обещал скинуть отчет до конца рабочего дня. The Chainsmokers создали универсальный гимн ожидания. Главное помнить, что Love Radio всегда с вами на одной волне.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот треки, которые отправятся в твои динамики в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа Джоэл Кори, Whisper. Чуть ранее Акмаль, Любовная.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все пахнет.
0: Ну а вскоре после рекламы моя Мишель на Малиновой Луне. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Трек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: песня о любви.
1: Всем привет, слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio The Road от Flying Disciples. И, кстати, теперь ты можешь нас слушать не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы останемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну, а я ж Дим Вебер, с тобой прощаюсь. Благодарю тебя за классный эфир. Услышимся завтра здесь, на любимой волне.
1: Love Radio. Love Radio.

0: Лизы Лав Радио.
1: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.